по-новому Шигура. И провинцию Ниеса. Нера Карибу Куниеса. Карибу Ниеса. О Пия. О Квиби. О Мдепани. О Мисин Сирони. О Мидексахи Ясар Радио. Но студия Радио Мтеби Колченга. Mi tipo, siamo i Juan e io, Densio Salvador. Ma microfoni, mar mio, Fernando Damas. E ma qua, e noi colomo in Maria 21 ore. Mi vuoi dire che ma provincia sono Zambesia, Wampula, Onias e Neo Cap Delgado.